0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Словенский спорет ОРФ.